0: их из списков.
1: Вычеркивай их из списков. Вычеркивай их из списков. Вычеркивай.